Слушайте радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.

0: 4 часа ночи. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам появление стаек снегирей к первому снегу. По прогнозам синоптиков, в пятницу 2 октября в Волхове переменная облачность, днем до 14 градусов, ночью плюс 9. Атмосферное давление 772 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Световой день составит 11 часов 25 минут. Геомагнитное поле спокойное.

0: слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л-TU-78-01809 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Качаем оба берега.

0: 5 часов утра. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам появление стаек снегирей к первому снегу. По прогнозам синоптиков, в пятницу 2 октября в Волхове переменная облачность, днем до 14 градусов, ночью плюс 9. Атмосферное давление 772 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный до 3 метров в секунду, световой день составит 11 часов 25 минут, геомагнитное поле спокойное.
0: Ленинградский прием.

0: плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себе, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.
1: И мы

Вы слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.

0: слушайте радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-78-01809 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Время новостей на ВФМ. В студии Валентина Новикова. Старую Ладогу изобразили на конвертах Почты России. В правительстве Ленобласти в ходе заседания Совета по вопросу развития связи состоялась церемония специального гашения почтового конверта. Глава Комитета цифрового развития Ленобласти Андрей Сытник, председатель постоянной комиссии Заксобрания по строительству, транспорту, связи и дорожному хозяйству Андрей Лебедев и директор группы регионов Почты России Александр Вакуленко поставили свои подписи и оттиски художественного штемпеля на 8 конвертах с изображением Ладожской крепости. 500 тысяч конвертов уже поступили в продажу и используются для почтовых отправлений. В Минске состоялось 14-е заседание совместной комиссии по развитию сотрудничества Ленинградской области и Республики Беларусь. Стороны подвели итоги предыдущего совещания и обсудили планы сотрудничества Ленинградской с Брестской и Минской областями на ближайшие годы. Так, на территории 47-го региона появится совместная тропа дружбы. Александр Дрозденко также предложил перенять опыт программы промышленного туризма «Крутая локация». В Гатчинском районе планируют открыть сервисный центр по обслуживанию техники из Беларуси. Регионы развивают партнерство и обмен наработками в секторах коммунального хозяйства, энергетики, строительства и гуманитарной сфере. Губернатор Ленобласти пригласил белорусских коллег посетить в следующем году праздник, посвященный столетию региона. 30 сентября отметили 4-ю годовщину исторического воссоединения Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Комитет по ЖКХ Ленобласти сообщил, как ведутся восстановительные работы в подшефном городе Енакиево. По специальному инфраструктурному проекту отремонтировали крыши в 17 многоквартирных домах, обновили 3 системы теплоснабжения и систему холодного водоснабжения, заменили 8 лифтов. Ленинградские специалисты трудятся каждый день, в том числе на коммунальных объектах. В городе установили модульные очистные сооружения, заменили канализационный напорный коллектор, проложили новые сети и обустроили 20 артезианских скважин. Аварийно-восстановительные бригады Ленобласводоканала за 4 года устранили больше 5000 утечек и прорывов, заменили более 8000 метров аварийных труб, восстановили более 200 колодцев и 300 пожарных гидрантов. В Ленобласти стартовал прием заявок на конкурс «Мой герой СВО-47». Принять участие могут школьники и студенты региона в возрасте от 7 до 23 лет. Конкурс собирает как индивидуальные, так и коллективные работы в номинациях «Статья», «Репортаж», «Радиосюжет», «Телевизионный сюжет» и «Видеоролик». Каждый участник или коллектив может представить не более одной работы на тему подвигов, мужества и героизма, проявленных военнослужащими из Ленобласти в ходе СВО. Заявки принимаются до 15 ноября. Подробности на сайте Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области. Культурно-спортивный центр «Волхов» проводит фестиваль «Быстрее всех» для юных спортсменов в рамках Всероссийского дня бега «Кросс-нации». Серия забегов пройдет на стадионе «Металлург». Так, 9 октября на беговые дорожки выйдут школьники 7-8 лет. Юных атлетов и их болельщиков ждут на старте в 10:30. Регистрация участников забега начинается с 10. Фестиваль «Быстрее всех» приурочен году единства народов России. Это все новости к этому часу. В студии была Валентина Новикова. До встречи в эфире.
2: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
3: По народным приметам, появление стаек снегирей к первому снегу. По прогнозам синоптиков, в пятницу 2 октября в Волхове переменная облачность, днем до 14 градусов, ночью плюс 9. Атмосферное давление 772 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Световой день составит 11 часов 25 минут. Геомагнитное поле спокойное.
0: FM. Фрип Ленинградской области. Гороскоп. Нави FM.
4: Ваш ежедневный гороскоп.
5: Здравствуйте, это гороскоп. Сейчас узнаем, о чем расскажут звезды в пятницу.
6: Овен.
5: Сегодня дела пойдут не так скоро, как этого хотелось бы овнам. Отложите на более благоприятное время запуск глобальных проектов, касающихся сферы бизнеса.
6: Телец.
5: Тельцам стоит отложить решение важных дел на более плодотворный период. Уделите время рутинным делам и отдыху, общению с близкими людьми.
6: Близнецы.
5: Репутация, приобретенная близнецами среди коллег и деловых партнеров, проявит себя самым приятным образом. Велика вероятность премии, денежных поощрений или роста по карьерной лестнице.
6: Рак.
5: Звезды сулят благоприятный во многих аспектах день. Возможно, неожиданные, но изумительные сюрпризы.
6: Лев.
5: В этот день для львов сложатся благоприятные обстоятельства, которые помогут справиться с какой-то старой проблемой, прийти к разрешению давних затруднений.
6: Дева.
5: Отличный день для того, чтобы восстановить веру в свои силы и возможности. Девам необходимо действовать с напором, но предельно собрано и аккуратно.
6: Весы.
5: Сегодня весы почувствуют энергетический подъем. Все усилия лучше всего направлять на решение злободневных задач.
6: Скорпион.
5: Сегодня скорпионов ожидает хорошее настроение и нереальный подъем сил. Мелкие неприятности вряд ли смогут сбить вас с толку.
6: Стрелец.
5: Сегодня для стрельцов будет характерна высокая активность во всех проявлениях. Это может выразиться как в трудовом порыве на профессиональном поприще, так и в приливе вдохновения.
6: Козерог.
5: Козерогам лучше отказаться от осуществления амбициозных планов и повышенной активности в течение всего дня. Жизненный тонус будет не очень высоким.
6: Водолей.
5: Водолеям необходимо действовать строго в соответствии со своими принципами. Старайтесь проявлять альтруизм и заботу об окружающих.
6: Рыбы.
5: Сегодня для рыб будут характерны жажда новых впечатлений и повышенная активность. Смело пускайтесь в авантюры. Это был гороскоп. Пусть сбудется только хорошее.
4: Ваш ежедневный гороскоп. Сверяйтесь со звездами.
2: FM. Только движение. FM.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Ой, уже третий день муж меня зовет и птичкой, и малышкой, а я все еще не могу понять, где он накосячил.
3: Народные байки.
0: Реклама.
4: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
5: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалиста по КПА, грузчика-комплектовщика, торгового представителя, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет, премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервинпяя, дом 6, или по телефонам 22-633-8-911-007-0760.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
6: Разные мысли. Не бери от жизни все. Будь разборчив. Разные мысли.

0: Ваш не щадит ни богатых, ни бедных, мокнет столица. Чувству живому от дней беспросветных трудно укрыться.
1: Льется вода, как из тысячи кранов,

0: Информационная продукция радиоканала ВФМ предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Эх ты, лук, ты мой лучок, меня тронул мужичок. А я улыбнулась, взяла и оглянулась.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Вохов, любите настоящую шаверму? Тогда приходите в Гастро Кинг. Сочное мясо, приготовленное на настоящем мангале. Свежие овощи и фирменный соус, вкус, который хочется повторить. Назовите кодовое слово «Кинг» и получите подарок к заказу. Ждем вас по адресу Кировский проспект, 26. Ищите нас в Телеграм и ВКонтакте. Гастро Кинг Вохов. ИП Кутубаев КК. ОГРН 131-974-560-020-639. Информация об организации. Организаторы, правилах проведения мероприятия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступно ВКонтакте в группе «Гастро Кинг Волхов».
4: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
5: Лицензия номер 47-01-00-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон Бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
7: Звезды кино.
8: Внимание, тишина на площадке.
7: 1969 год.
9: Адъютант его превосходительства.
10: Камера, мотор.
11: Ну, задача. Должен быть один капитан. А у меня их два. Никита, встань к двери. Если попаду в шапку, старого капитана к стенке поставим. Если ниже попаду, нового. А, Никита?
12: Батька. А как не попадешь вовсе?
11: Тады оба поживут до завтрава.
12: Порешил бы ты их всех, бать. Только жратву на их переводим.
11: Нельзя, дурья ты голова. Нельзя. У нас армия будет. А может, я хочу свою тюрьму иметь? Почему ты мне запрещаешь? А, Никита?
12: Тюрьму запретить нельзя. Без тюрьмы никак невозможно.
11: То-то.
0: Там, где ты. 99,3.

0: 7 часов утра.
1: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Время новостей на VFM. В студии Валентина Новикова. Вторую «Ладогу» изобразили на конвертах Почты России. В правительстве Ленобласти в ходе заседания Совета по вопросу развития связи состоялась церемония специального гашения почтового конверта. Глава Комитета цифрового развития Ленобласти Андрей Сытник, председатель постоянной комиссии Заксобрания по строительству, транспорту, связи и дорожному хозяйству Андрей Лебедев и директор группы регионов Почты России Александр Вакуленко поставили свои подписи и оттиски художественного штемпеля на 8 конвертах с изображением Ладожской крепости. 500 тысяч конвертов уже поступили в продажу и используются для почтовых отправлений. В Минске состоялось 14-е заседание совместной комиссии по развитию сотрудничества Ленинградской области и Республики Беларусь. Стороны подвели итоги предыдущего совещания и обсудили планы сотрудничества Ленинградской с Брестской и Минской областями на ближайшие годы. Так, на территории 47-го региона появится совместная тропа дружбы. Александр Дрозденко также предложил перенять опыт программы промышленного туризма «Крутая локация». В Гатчинском районе планируют открыть сервисный центр по обслуживанию техники из Беларуси. Регионы развивают партнерство и обмен наработками в секторах коммунального хозяйства, энергетики, строительства и гуманитарной сфере. Губернатор Ленобласти пригласил белорусских коллег посетить в следующем году праздник, посвященный столетию региона. 30 сентября отметили 4-ю годовщину исторического воссоединения Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Комитет по ЖКХ Ленобласти сообщил, как ведутся восстановительные работы в подшефном городе Енакиево. По специальному инфраструктурному проекту отремонтировали крыши в 17 многоквартирных домах, обновили 3 системы теплоснабжения и систему холодного водоснабжения, заменили 8 лифтов. Ленинградские специалисты трудятся каждый день, в том числе на коммунальных объектах. В городе установили модульные очистные сооружения, заменили канализационный напорный коллектор, проложили новые сети и обустроили 20 артезианских скважин. Аварийно-восстановительные бригады Ленобласводоканала за 4 года устранили больше 5000 утечек и прорывов, заменили более 8000 метров аварийных труб, восстановили более 200 колодцев и 300 пожарных гидрантов. В Ленобласти стартовал прием заявок на конкурс «Мой герой СВО-47». Принять участие могут школьники и студенты региона в возрасте от 7 до 23 лет. Конкурс собирает как индивидуальные, так и коллективные работы в номинациях «Статья», «Репортаж», «Радиосюжет», «Телевизионный сюжет» и «Видеоролик». Каждый участник или коллектив может представить не более одной работы на тему подвигов, мужества и героизма, проявленных военнослужащими из Ленобласти в ходе СВО. Заявки принимаются до 15 ноября. Подробности на сайте Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области. Культурно-спортивный центр «Волхов» проводит фестиваль «Быстрее всех» для юных спортсменов в рамках Всероссийского дня бега «Кросс-нации». Серия забегов пройдет на стадионе «Металлург». Так, 9 октября на беговые дорожки выйдут школьники 7-8 лет. Юных атлетов и их болельщиков ждут на старте в 10:30. Регистрация участников забега начинается с 10. Фестиваль «Быстрее всех» приурочен году единства народов России. Это все новости к этому часу. В студии была Валентина Новикова. До встречи в эфире.
3: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
4: По народным приметам, появление стаек снегирей к первому снегу. По прогнозам синоптиков, в пятницу 2 октября в Волхове переменная облачность, днем до 14 градусов, ночью плюс 9. Атмосферное давление 772 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Световой день составит 11 часов 25 минут. Геомагнитное поле спокойное.
1: ФМ радио. На Ленинградской волне. Гороскоп. На ФМ.
0: Ваш ежедневный гороскоп.
5: Здравствуйте, это гороскоп. Сейчас узнаем, о чем расскажут звезды в пятницу.
6: Овен.
5: Сегодня дела пойдут не так скоро, как этого хотелось бы овнам. Отложите на более благоприятное время запуск глобальных проектов, касающихся сферы бизнеса.
6: Телец.
5: Тельцам стоит отложить решение важных дел на более плодотворный период. Уделите время рутинным делам и отдыху, общению с близкими людьми.
6: Близнецы.
5: Репутация, приобретенная близнецами среди коллег и деловых партнеров, проявит себя самым приятным образом. Велика вероятность премии, денежных поощрений или роста по карьерной лестнице.
6: Рак.
5: Звезды сулят благоприятный во многих аспектах день. Возможны неожиданные, но изумительные сюрпризы.
6: Лев.
5: В этот день для львов сложатся благоприятные обстоятельства, которые помогут справиться с какой-то старой проблемой, прийти к разрешению давних затруднений.
6: Дева.
5: Отличный день для того, чтобы восстановить веру в свои силы и возможности. Девам необходимо действовать с напором, но предельно собрано и аккуратно.
6: Весы.
5: Сегодня весы почувствуют энергетический подъем. Все усилия лучше всего направлять на решение злободневных задач.
6: Скорпион.
5: Сегодня скорпионов ожидает хорошее настроение и нереальный подъем сил. Мелкие неприятности вряд ли смогут сбить вас с толку.
6: Стрелец.
5: Сегодня для стрельцов будет характерна высокая активность во всех проявлениях. Это может выразиться как в трудовом порыве на профессиональном поприще, так и в приливе вдохновения.
6: Козерог.
5: Козерогам лучше отказаться от осуществления амбициозных планов и повышенной активности в течение всего дня. Жизненный тонус будет не очень высоким.
6: Водолей.
5: Водолеям необходимо действовать строго в соответствии со своими принципами. Старайтесь проявлять альтруизм и заботу об окружающих.
6: Рыбы.
5: Сегодня для рыб будут характерны жажда новых впечатлений и повышенная активность. Смело пускайтесь в авантюры. Это был гороскоп. Пусть сбудется только хорошее.
0: Ваш ежедневный гороскоп. Сверяйтесь со звездами.
3: 99,3.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: А кто это у нас здесь? А кто так плохо пахнет? А кто это рычит на дядю? Так наш участковый забирал из подъезда бомжа.
3: Народные байки.
0: Реклама. Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
4: Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68-126, 68-104, 78-570.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
5: Разные мысли. В наше время дятлов в городе больше, чем в лесу.

0: слушайте радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: По-французски появляюсь, по-английски ухожу. А вообще я парень русский, на приличие не гляжу.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
4: АО «ГЛОЦЕМ» требуется. Инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, машинист крана, инженер-химик, аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
6: Лицензия номер 47-01-00-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 50 03.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
8: Звезды кино.
9: Внимание, тишина на площадке.
8: 1991 год. Ночные забавы.
9: Камера, мотор.
10: Кто этот человек?
11: Допустим, мой жених, мама.
10: Чей жених?
12: Моя фамилия.
10: А что он здесь делает в такое позднее время?
11: Танцует.
10: А кроме танцев?
12: Ведь ли я это...
11: Ничего объяснять не надо. Кроме танцев, мамочка, он еще ухаживал за мной.
10: Гражданин, я вас прошу покинуть этот дом.
12: Так ведь я, собственно...
10: Мамочка, он мой гость.
12: Когда я...
10: Оля, гость до 11 гость, а после 11 гостей надо выпроваживать.
11: Никуда он не пойдет. Он останется здесь до утра.
12: Ну, понимаешь, Олька, Петр, что тут делать?
10: В таком случае я звоню в милицию.
12: Нет, только не милицию. Милицию не надо, милицию я не люблю.
8: ВФМ.

0: 8 часов утра. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Время новостей на VFM. В студии Валентина Новикова. Старую Ладогу изобразили на конвертах Почты России. В правительстве Ленобласти в ходе заседания Совета по вопросу развития связи состоялась церемония специального гашения почтового конверта. Глава Комитета цифрового развития Ленобласти Андрей Сытник, председатель постоянной комиссии Заксобрания по строительству, транспорту, связи и дорожному хозяйству Андрей Лебедев и директор группы регионов Почты России Александр Вакуленко поставили свои подписи и оттиски художественного штемпеля на 8 конвертах с изображением Ладожской крепости. 500 тысяч конвертов уже поступили в продажу и используются для почтовых отправлений. В Минске состоялось 14-е заседание совместной комиссии по развитию сотрудничества Ленинградской области и Республики Беларусь. Стороны подвели итоги предыдущего совещания и обсудили планы сотрудничества Ленинградской с Брестской и Минской областями на ближайшие годы. Так, на территории 47-го региона появится совместная тропа дружбы. Александр Дрозденко также предложил перенять опыт программы промышленного туризма «Крутая локация». В Гатчинском районе планируют открыть сервисный центр по обслуживанию техники из Беларуси. Регионы развивают партнерство и обмен наработками в секторах коммунального хозяйства, энергетики, строительства и гуманитарной сфере. Губернатор Ленобласти пригласил белорусских коллег посетить в следующем году праздник, посвященный столетию региона. 30 сентября отметили 4-ю годовщину исторического воссоединения Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Комитет по ЖКХ Ленобласти сообщил, как ведутся восстановительные работы в подшефном городе Енакиево. По специальному инфраструктурному проекту отремонтировали крыши в 17 многоквартирных домах, обновили 3 системы теплоснабжения и систему холодного водоснабжения, заменили 8 лифтов. Ленинградские специалисты трудятся каждый день, в том числе на коммунальных объектах. В городе установили модульные очистные сооружения, заменили канализационный напорный коллектор, проложили новые сети и обустроили 20 артезианских скважин. Аварийно-восстановительные бригады Леноблводоканала за 4 года устранили больше 5000 утечек и прорывов, заменили более 8000 метров аварийных труб, восстановили более 200 колодцев и 300 пожарных гидрантов. В Ленобласти стартовал прием заявок на конкурс «Мой герой СВО-47». Принять участие могут школьники и студенты региона в возрасте от 7 до 23 лет. Конкурс собирает как индивидуальные, так и коллективные работы в номинациях «Статья», «Репортаж», «Радиосюжет», «Телевизионный сюжет» и «Видеоролик». Каждый участник или коллектив может представить не более одной работы на тему подвигов, мужества и героизма, проявленных военнослужащими из Ленобласти в ходе СВО. Заявки принимаются до 15 ноября. Подробности на сайте Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области. Культурно-спортивный центр «Волхов» проводит фестиваль «Быстрее всех» для юных спортсменов в рамках Всероссийского дня бега «Кросс-нации». Серия забегов пройдет на стадионе «Металлург». Так, 9 октября на беговые дорожки выйдут школьники 7-8 лет. Юных атлетов и их болельщиков ждут на старте в 10:30. Регистрация участников забега начинается с 10. Фестиваль «Быстрее всех» приурочен году единства народов России. Это все новости к этому часу. В студии была Валентина Новикова. До встречи в эфире.
2: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
3: По народным приметам, появление стаек снегирей к первому снегу. По прогнозам синоптиков, в пятницу 2 октября в Волхове переменная облачность, днем до 14 градусов, ночью плюс 9. Атмосферное давление 772 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Световой день составит 11 часов 25 минут. Геомагнитное поле спокойное.
4: Твое. Ленинградское. ВФМ-радио. Радио. Гороскоп. На ВФМ.
5: ваш ежедневный гороскоп.
6: Здравствуйте, это гороскоп. Сейчас узнаем, о чем расскажут звезды в пятницу.
7: Овен.
6: Сегодня дела пойдут не так скоро, как этого хотелось бы, Овнам. Отложите на более благоприятное время запуск глобальных проектов, касающихся сферы бизнеса.
7: Телец.
6: Тельцам стоит отложить решение важных дел на более плодотворный период. Уделите время рутинным делам и отдыху, общению с близкими людьми.
7: Близнецы.
6: Репутация, приобретенная близнецами среди коллег и деловых партнеров, проявит себя самым приятным образом. Велика вероятность премии, денежных поощрений или роста по карьерной лестнице.
7: Рак.
6: Звезды сулят благоприятный во многих аспектах день. Возможны неожиданные, но изумительные сюрпризы.
7: Лев.
6: В этот день для львов сложатся благоприятные обстоятельства, которые помогут справиться с какой-то старой проблемой, прийти к разрешению давних затруднений.
7: Дева.
6: Отличный день для того, чтобы восстановить веру в свои силы и возможности. Девам необходимо действовать с напором, но предельно собрано и аккуратно.
7: Весы.
6: Сегодня весы почувствуют энергетический подъем. Все усилия лучше всего направлять на решение злободневных задач.
7: Скорпион.
6: Сегодня скорпионов ожидает хорошее настроение и нереальный подъем сил. Мелкие неприятности вряд ли смогут сбить вас с толку.
7: Стрелец.
6: Сегодня для стрельцов будет характерна высокая активность во всех проявлениях. Это может выразиться как в трудовом порыве на профессиональном поприще, так и в приливе вдохновения.
7: Козерог.
6: Козерогам лучше отказаться от осуществления амбициозных планов и повышенной активности в течение всего дня. Жизненный тонус будет не очень высоким.
7: Водолей.
6: Водолеям необходимо действовать строго в соответствии со своими принципами. Старайтесь проявлять альтруизм и заботу об окружающих.
7: Рыбы.
6: Сегодня для рыб будут характерны жажда новых впечатлений и повышенная активность. Смело пускайтесь в авантюры. Это был гороскоп. Пусть сбудется только хорошее.
5: Ваш ежедневный гороскоп. Сверяйтесь со звездами.
4: 99,3.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Выбросившийся на сочинский пляж кит был избит обезьянкой и удавом, потому что на этой точке можно фотографироваться только с ними.
3: Народные байки.
0: Реклама.
4: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата, широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8-813-63-222-56.
6: Лицензия номер 47-01-30-119 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
7: Разные мысли. Для того, чтобы ловить большую рыбу, нужно перестать ловить маленькую.

0: in town for a funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty young blood left in them, and plenty nights under pink skies you taught them to enjoy.
1: VFM.
2: Солнце уходит в закат. Знаю, пора отправляться. Мысли все громче звучат. Странно,

жду в глазах других со стороны. Все будет неизменно в моей руке. Твоя

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Хорошо, когда есть виза, можно съездить в город Пизу. А кто с визой не в ладу, те пешком в Караганду.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
4: Волхов, любите настоящую шаверму? Тогда приходите в Гастро Кинг. Сочное мясо, приготовленное на настоящем мангале, свежие овощи и фирменный соус, вкус, который хочется повторить. Назовите кодовое слово «Кинг» и получите подарок к заказу. Ждем вас по адресу Кировский проспект, 26. Ищите нас в Телеграм и ВКонтакте. Гастро Кинг Волхов. ИП Кутубаев КК, ОГРН 131-974-560-020-639. Информация об организаторе, правилах поведения, мероприятия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступно ВКонтакте в группе «Гастро Кинг Волхов».
5: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалиста по КПА, грузчика-комплектовщика, торгового представителя, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет, премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервинпяя, дом 6 или по телефонам 22-633-8-911-007-07-60.
6: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон Бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
7: Звезды кино.
8: Внимание, тишина на площадке.
7: 1973 год. Неисправимый лгун.
8: Камера, мотор.
9: Понимаете, вот вы такой симпатичный бурухтан. И для монарха просто хороший человек. Но у вас сидит большой пережиток, ваша высочество. Такой феодальный. Вот вы не хотите дать женщинам избирательного права.
10: Да я да.
9: Когда конкретно?
10: Да скоро.
9: Но это другой разговор. Ой, ваше высочество, а вы знаете русской?
10: Трохи.
9: А что же мне сразу как-то не сказали?
10: Протокол.
9: А где же вы научились?
10: А у меня старшая жена с Одессы.
9: Ну, так... Паша Васильевич, я здесь ничего такого лишнего не наговорил?

0: 9 часов утра. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Время новостей на VFM. В студии Валентина Новикова. Вторую «Ладогу» изобразили на конвертах Почты России. В правительстве Ленобласти в ходе заседания Совета по вопросу развития связи состоялась церемония специального гашения почтового конверта. Глава Комитета цифрового развития Ленобласти Андрей Сытник, председатель постоянной комиссии Заксобрания по строительству, транспорту, связи и дорожному хозяйству Андрей Лебедев и директор группы регионов Почты России Александр Вакуленко поставили свои подписи и оттиски художественного штемпеля на 8 конвертах с изображением Ладожской крепости. 500 тысяч конвертов уже поступили в продажу и используются для почтовых отправлений. В Минске состоялось 14-е заседание совместной комиссии по развитию сотрудничества Ленинградской области и Республики Беларусь. Стороны подвели итоги предыдущего совещания и обсудили планы сотрудничества Ленинградской с Брестской и Минской областями на ближайшие годы. Так, на территории 47-го региона появится совместная тропа дружбы. Александр Дрозденко также предложил перенять опыт программы промышленного туризма «Крутая локация». В Гатчинском районе планируют открыть сервисный центр по обслуживанию техники из Беларуси. Регионы развивают партнерство и обмен наработками в секторах коммунального хозяйства, энергетики, строительства и гуманитарной сфере. Губернатор Ленобласти пригласил белорусских коллег посетить в следующем году праздник, посвященный столетию региона. 30 сентября отметили 4-ю годовщину исторического воссоединения Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Комитет по ЖКХ Ленобласти сообщил, как ведутся восстановительные работы в подшефном городе Енакиево. По специальному инфраструктурному проекту отремонтировали крыши в 17 многоквартирных домах, обновили 3 системы теплоснабжения и систему холодного водоснабжения, заменили 8 лифтов. Ленинградские специалисты трудятся каждый день, в том числе на коммунальных объектах. В городе установили модульные очистные сооружения, заменили канализационный напорный коллектор, проложили новые сети и обустроили 20 артезианских скважин. Аварийно-восстановительные бригады Ленобласводоканала за 4 года устранили больше 5000 утечек и прорывов, заменили более 8000 метров аварийных труб, восстановили более 200 колодцев и 300 пожарных гидрантов. В Ленобласти стартовал прием заявок на конкурс «Мой герой СВО-47». Принять участие могут школьники и студенты региона в возрасте от 7 до 23 лет. Конкурс собирает как индивидуальные, так и коллективные работы в номинациях «Статья», «Репортаж», «Радиосюжет», «Телевизионный сюжет» и «Видеоролик». Каждый участник или коллектив может представить не более одной работы на тему подвигов, мужества и героизма, проявленных военнослужащими из Ленобласти в ходе СВО. Заявки принимаются до 15 ноября. Подробности на сайте Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области. Физкультурно-спортивный центр «Волхов» проводит фестиваль «Быстрее всех» для юных спортсменов в рамках Всероссийского дня бега «Кросс-нации». Серия забегов пройдет на стадионе «Металлург». Так, 9 октября на беговые дорожки выйдут школьники 7-8 лет. Юных атлетов и их болельщиков ждут на старте в 10:30. Регистрация участников забега начинается с 10. Фестиваль «Быстрее всех» приурочен году единства народов России. Это все новости к этому часу. В студии была Валентина Новикова. До встречи в эфире.
2: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
3: По народным приметам, появление стаек снегирей к первому снегу. По прогнозам синоптиков, в пятницу 2 октября в Волхове переменная облачность, днем до 14 градусов, ночью плюс 9. Атмосферное давление 772 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Световой день составит 11 часов 25 минут. Геомагнитное поле спокойное.
2: ФМ. Ленинградский прием. Прием. Прием. Прием. Прием. Гороскоп. На ФМ.
4: Ваш ежедневный гороскоп.
5: Здравствуйте, это гороскоп. Сейчас узнаем, о чем расскажут звезды в пятницу.
6: Овен.
5: Сегодня дела пойдут не так скоро, как этого хотелось бы овнам. Отложите на более благоприятное время запуск глобальных проектов, касающихся сферы бизнеса.
6: Телец.
5: Тельцам стоит отложить решение важных дел на более плодотворный период. Уделите время рутинным делам и отдыху, общению с близкими людьми.
6: Близнецы.
5: Репутация, приобретенная близнецами среди коллег и деловых партнеров, проявит себя самым приятным образом. Велика вероятность премии, денежных поощрений или роста по карьерной лестнице.
6: Рак.
5: Звезды сулят благоприятный во многих аспектах день. Возможно, неожиданные, но изумительные сюрпризы.
6: Лев.
5: В этот день для львов сложатся благоприятные обстоятельства, которые помогут справиться с какой-то старой проблемой, прийти к разрешению давних затруднений.
6: Дева.
5: Отличный день для того, чтобы восстановить веру в свои силы и возможности. Девам необходимо действовать с напором, но предельно собрано и аккуратно.
6: Весы.
5: Сегодня весы почувствуют энергетический подъем. Все усилия лучше всего направлять на решение злободневных задач.
6: Скорпион.
5: Сегодня скорпионов ожидает хорошее настроение и нереальный подъем сил. Мелкие неприятности вряд ли смогут сбить вас с толку.
6: Стрелец.
5: Сегодня для стрельцов будет характерна высокая активность во всех проявлениях. Это может выразиться как в трудовом порыве на профессиональном поприще, так и в приливе вдохновения.
6: Козерог.
5: Козерогам лучше отказаться от осуществления амбициозных планов и повышенной активности в течение всего дня. Жизненный тонус будет не очень высоким.
6: Водолей.
5: Водолеям необходимо действовать строго в соответствии со своими принципами. Старайтесь проявлять альтруизм и заботу об окружающих.
6: Рыбы.
5: Сегодня для рыб будут характерны жажда новых впечатлений и повышенная активность. Смело пускайтесь в авантюры. Это был гороскоп «Пусть сбудется только хорошее».
4: Ваш ежедневный гороскоп. Сверяйтесь со звездами.
2: Там, где ты.

So go ahead and come on in. So go ahead and come on in.

back watching my mansion burn to ash while I

0: слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л-TU-78-01809 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные байки.
2: Я не интересуюсь политикой. Всю правду расскажет лет через 20 по РЕН-ТВ.
3: Народные байки.
4: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68 126, 68 104, 78 570.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
6: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.

0: хороший это знак.
1: Народные частушки.
2: Реклама.
3: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
4: АО «Глацем» требуется. Инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, машинист крана, инженер-химик, аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
5: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 50 03.
2: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.

0: 10 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Xiaomi выпустила подушку мечты. Xiaomi представила в Китае Mi Jia Smart Waist and Back Massager. Массажную подушку для спины и поясницы с четырьмя подвижными головками, семью режимами работы и графеновым подогревом. Устройство управляется кнопкой на корпусе или через приложение Mi Home. Далее подробнее. Основу конструкции составляют две гибкие направляющие длиной 450 мм, которые повторяют изгибы позвоночника и поясницы. По ним перемещаются четыре массажных головки из эластичного материала. Они расположены по обе стороны позвоночника и прорабатывают область от лопаток до пояснично-крестцового отдела. В Mi Jia Smart Waist and Back Massager предусмотрено 7 готовых программ и еще 3 настраиваемых режима в приложении. Пользователь может выбрать конкретный участок спины, в пределах которого головки будут двигаться вперед и назад для более интенсивного массажа. За нагрев отвечает графеновый элемент площадью 10 000 квадратных миллиметров. Его можно использовать отдельно или одновременно с массажем. При этом для базового управления смартфон не нужен. На корпусе есть физическая кнопка. Подушку можно использовать не только для спины. Ее разрешается применять для массажа икр или как поясничную опору в кресле. В режиме ожидания массажные головки убираются внутрь корпуса, чтобы не создавать давление на спину. Краудфандинг Mi Jia Smart Waist and Back Massager стартует в Китае 12 октября. На этом пока все. Услышимся!

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам появление стаек снегирей к первому снегу. По прогнозам синоптиков, в пятницу 2 октября в Волхове переменная облачность, днем до 14 градусов, ночью плюс 9. Атмосферное давление 772 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Световой день составит 11 часов 25 минут. Геомагнитное поле спокойное.
2: VFM. Радио Ленинградской области.

0: юбочка трещит.
1: Народные частушки.
2: Реклама.
3: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
4: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам. 8-813-63-222-56.
5: Лицензия номер 47-01-30-159. От 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
6: Разные мысли. Кредит доверия гасится оправданием надежды.

0: ветра до 10 метров в секунду. Температура воздуха опустится до 12-15 градусов.
1: 99,3. Душевное радио. Как ни крути.

0: Народные байки.
1: Вот ты вчера ходил в магазин за картошкой, да?
2: Ну да, а что, она вся плохая?
1: Нет, она вся свекла.
3: Народные байки.
4: Информационная продукция радиоканала ВФМ предназначена для лиц старше 16 лет. Реклама.
5: Вохов, любите настоящую шаверму? Тогда приходите в Гастро Кинг. Сочное мясо, приготовленное на настоящем мангале. Свежие овощи и фирменный соус. Вкус, который хочется повторить. Назовите кодовое слово «Кинг» и получите подарок к заказу. Ждем вас по адресу Кировский проспект, 26. Ищите нас в Телеграм и ВКонтакте. Гастро Кинг Вохов. ИП Кутубаев КК. ОГРН 131-974-560-020-639. Информация об организаторе, правилах проведения мероприятия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступно ВКонтакте в группе «Гастрокинг Волхов».
6: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалиста по КПА, грузчика-комплектовщика, торгового представителя, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет, премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервинпяя, дом 6, или по телефонам 22-633-8-911-007-07-60.
7: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 50 03.
4: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
8: Звезды кино.
9: Внимание, тишина на площадке.
8: 1979 год.
10: Тот самый Мюнхгаузен.
9: Камера, мотор.
11: Господи, господи, как мы несправедливы были к нему. Как жестоки.
12: Кто же мог знать, что все так обернется? Мы были искренне в своих заблуждениях. Время открыло нам глаза.
13: Такова судьба всех великих людей. Современники их не понимают.
11: Современники? Ну мы-то родственники. Мне страшно вспомнить. Я хотел убить его. Мы все убили его. Убийцы!
13: Прекрати, Фео, мне надоели твои истерики. Спустя 3 года после его смерти вся Германия благоговейно произносит имя барона Мюнхгаузена. В этом прежде всего заслуга его родных.
11: Ах, если бы он был жив. Вот если бы можно было время повернуть вспять.
12: Нет, ну зачем же, дорогой мой? Этого как раз не надо. Время пусть идет, как идет.

лжи, в часах бежит, в часах дрожит время, кто кому из нас принадлежит, куда спешит.

0: 11 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет. Дорожные новости.
1: Запрет на экспорт дизельного топлива продлен до конца октября. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. На российских дорогах могут появиться новые комплексы дорожных камер. Предположительно, это произойдет в следующем году. Новый комплекс «Азимут-5» позволяет подключать обзорные и купольные камеры и датчики. Он распознает больше 50 видов нарушений, в том числе непристегнутый ремень безопасности, телефон за рулем, непропуск пешехода и другое. По сообщениям оператора фото-видеофиксации, треть нынешних камер устарела. Они фиксируют в основном скорость и нарушение разметки. Запрет на экспорт дизельного топлива продлен до конца октября. Правительство подписало постановление. Под запрет попадают дизельное и судовое топливо, а также газойли. Запрет на месяц продлен для производителей топлива. Для трейдеров он действует до следующего года. Напомним, с дизелем проблем меньше, чем с бензином, хотя цены на него выросли. Власти поддерживают жесткие ограничения, чтобы не допустить дефицита дизеля заранее. На экономике это влияние может оказаться серьезнее, чем проблемы с бензином. Яндекс.Такси добавил выбор автомобиля в премиальных тарифах. Теперь пассажир сам решает, на чем ехать. Можно выбрать автомобили немецких марок, например, Mercedes E-класса или BMW 5 серии. А можно китайские премиальные марки, например, модели Honchi, BYD и Voya. Опции называются немецкая классика и китайский премиум. Выбор доступен на тарифах бизнес, премьер и элит. Раньше машину для поездки подбирал сам сервис. Такую возможность Яндекс ввел, ориентируясь на вкусы пользователей. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
2: По народным приметам, появление стаек снегирей к первому снегу. По прогнозам синоптиков, в пятницу 2 октября в Волхове переменная облачность, днем до 14 градусов, ночью плюс 9. Атмосферное давление 772 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Световой день составит 11 часов 25 минут. Геомагнитное поле спокойное.
0: ДФМ. ДФМ. В ритме Ленинградской области.

0: Народные байки.
1: Крановщик 6-го разряда забрал ребенка из садика, не выходя с работы.
2: Народные байки.
3: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68-126, 68-104, 78-570.
4: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8-813-63-222-56.
5: Лицензия номер 47-01-00-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
7: Разные мысли. Одним в жизни достается все, а другим

ДФМ. Только движение. Движение. ДФМ. ДФМ. Think I forgot to breathe.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Раньше были времена, теперь моменты.
3: Даже кошка у слона просит алименты.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
4: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
5: Волхов, любите настоящую шаверму? Тогда приходите в Гастро Кинг. Сочное мясо, приготовленное на настоящем мангале, свежие овощи и фирменный соус, вкус, который хочется повторить. Назовите кодовое слово «Кинг» и получите подарок к заказу. Ждем вас по адресу Кировский проспект, 26. Ищите нас в Телеграм и ВКонтакте. Гастро Кинг Волхов. ИП Кутубаев КК, ОГРН 131-974-560-020-639. Информация об организаторе, правилах поведения, ведение мероприятия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступно ВКонтакте в группе «Гастро Кинг Волхов».
6: АО «ГЛАЦЕМ» требуется. Инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, машинист крана, инженер-химик, аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
7: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
8: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 5003.
0: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
9: Звезды кино.
10: Внимание, тишина на площадке.
9: 1979 год. Место встречи изменить нельзя.
10: Камера, мотор.
11: Вот у меня, батяня, был молоток. Нарожал нас шестерых и отправился за городской деньгой. Нас, правда, не забывал. Каждый месяц доплатное письмо. А однажды приехал, гостиницу привез. Конфет сладких. А на третий день корову свел со двора. И главное, что удумал стервец, в опорке ее был.
12: Зачем?
11: А для того, чтобы труднее было искать. Может, с тех пор у меня и страсть к сыскному делу? Как думаешь, Шарапов?
0: Твой регион.

0: Полдень. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: С октября 2026 года пополнение карт наличными изменилось. Банкоматы любых банков объединятся с системой быстрых платежей. Однако за этой возможностью стоит ряд строгих правил. Вносить деньги можно будет только на свою карту. Зачисление на счета других людей через СПБ запрещено. Для этого сохранятся только перевод по номеру телефона или личное присутствие у терминала, сообщает агентство Data.ru. Вводятся жесткие лимиты для борьбы с отмыванием средств. 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч рублей в сутки и 200 тысяч рублей в месяц. Система будет автоматически блокировать превышение этих квот.
1: Идея на миллион.
2: Сеть «Магнит» вышла на рынок курьерских услуг для физических лиц, запустив сервис «Магнит посылки». Как обнаружили ведомости, новое приложение уже доступно в магазинах App Store и Google Play с августа 2026 года. Согласно описанию сервиса, доставка отправлений возможна более чем в 3000 городов России. Пользователям доступна функция отслеживания курьера. В «Магните» уточнили, что пока физические лица могут отправлять посылки друг другу в пределах одной локации. Фактически услуга работает в более чем 900 населенных пунктах присутствия сети. Представители «Магнита» добавили, что запуск междугородней доставки запланирован на октябрь 2026 года. Сейчас эта модель находится на стадии тестирования.
1: Деньги дороги, как память.
2: Исследование показало, что 54% респондентов совершает импульсивные покупки, хотя почти половина, 44%, связывает скорость принятия решения со стоимостью товара. При этом 40% при сравнении товаров выберут более дешевый вариант, а 31% в первую очередь обратят внимание на рейтинг и количество отзывов. Контент в социальных сетях и на других онлайн-площадках также влияет на принятие решения о покупке. 20% респондентов отметили, что могут спонтанно купить товар после того, как увидят его в текстовой публикации или видеоролике. 30% находят нужные товары на маркетплейсах и в интернет-магазинах. О новинках от семьи и знакомых узнают 17%, а 14% ищут предложения через поисковую строку ресурсов. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
3: По народным приметам, появление стаек снегирей к первому снегу. По прогнозам синоптиков, в пятницу 2 октября в Волхове переменная облачность, днем до 14 градусов, ночью плюс 9. Атмосферное давление 772 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Световой день составит 11 часов 25 минут. Геомагнитное поле спокойное.
0: ФМ-радио. На Ленинградской волне.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные байки.
2: Так говоришь, я красивый?
3: Очень красивый.
2: Ну, а вот так красивый?
3: И так красивый.
2: Ну-ка, погоди, а вот здесь вот я отойду. Ну, а вот здесь я красивый?
3: И там тоже красивый.

0: аппарата, широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
1: Лицензия номер 47-01-00-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 921-44-22-999. Разные мысли. Как теряют совесть, видел. Как ищут, не

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Ой, солома, ты солома, ты солома белая. Не рассказывай, солома, что мы с милым делали.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Вохов, любите настоящую шаверму? Тогда приходите в Гастро Кинг. Сочное мясо, приготовленное на настоящем мангале. Свежие овощи и фирменный соус. Вкус, который хочется повторить. Назовите кодовое слово «Кинг» и получите подарок к заказу. Ждем вас по адресу Кировский проспект, 26. Ищите нас в Телеграм и ВКонтакте. Гастро Кинг Вохов. ИП Кутубаев КК. ОГРН 131-974-560-020-639. Информация об организаторе, правилах поведения мероприятия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступно ВКонтакте в группе «Гастрокинг Волхов».
4: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалиста по КПА, грузчика-комплектовщика, торгового представителя, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет, премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервинпяя, дом 6 или по телефонам 22 633 8 911 007 07 60.
5: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
6: Звезды кино.
7: Внимание, тишина на площадке.
8: 1978 год. 31 июня.
9: Камера, мотор.
10: Принцесса, перед вами герой.
11: А перед вами, ваше величество, врун и хвостун.
12: Ваше высочество, если бы вы были принцем, я вызвал бы вас на дуэль.
11: Я не принц, но и вы не мужчина. Защищайтесь.
12: Ой. Сэр Генри, не трусьте. Принцесса всех своих женихов проверяет на боеспособность.
11: Ну, сэр.
12: Я не трус. Но я боюсь. Шизофреничка.

0: 13 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 3 часа 3 минуты в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Лада Азимут» доберется до дилеров до конца года. Продажи новинки обещают открыть в ноябре или декабре. Накануне в Тольятти стартовало производство первого серийного кроссовера «АвтоВАЗа». Локализацию обещают на уровне 90%. Цены пока держат в секрете. До конца года завод планирует выпустить несколько тысяч кроссоверов. Новый внедорожник «Solaris S9» начнут поставлять дилерам в декабре. Это большой рамный вездеход на платформе пикапа. Машину предлагают с бензиновым или дизельным мотором. Оба двухлитровые. Коробка одна, восьмиступенчатый автомат. Есть полный привод с понижающей передачей. Мест 5 или 7. Цену пока не объявили. Марка «Эстео» вошла в пятерку самых популярных премиальных брендов России. По итогам августа она заняла 4-е место. За месяц на учет поставили 1018 новых машин, почти все с гибридным двигателем. Самой популярной моделью стал внедорожник V27. Кстати, продажи машин премиального сегмента немного снизились. Недавно Минтранс подготовил новый регламент техосмотра. Для обычных автовладельцев серьезных изменений в нем нет. Но операторы получат возможность проверить машину на регистрацию в такси. Это создаст проблему пройти техосмотр по правилам для личных автомобилей. В остальном больших изменений в регламенте нет. Подробнее о том, как изменится техосмотр, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Когда ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам появления стаек снегирей к первому снегу. По прогнозам синоптиков, в пятницу 2 октября в Волхове переменная облачность, днем до 14 градусов, ночью плюс 9. Атмосферное давление 772 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный до 3 метров в секунду, световой день составит 11 часов 25 минут, геомагнитное поле спокойное.
2: Ленинградское. ВФМ-радио. Радио.

0: старше 16 лет. Народные байки.
1: Парень знакомится с родителями будущей невесты. И папа предлагает. Ну что, Толя, выпьете что-нибудь?
2: Ой, спасибо, простите, вы знаете, я не пью.
1: Да? Скучно вам будет с Анечкой-то.
0: Народные байки. Реклама.
3: Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68-126, 68-104, 78-570.
4: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8-813-63-222-56.
5: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999. Разные мысли. Деградация – это когда вы думаете, что стали лучше других –

0: частушки.
1: Реклама.
2: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
3: АО «ГЛАЦМ» требуется. Инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, машинист крана, инженер-химик, аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
4: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 50 03.
1: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
5: Звезды кино.
6: Внимание, тишина на площадке.
7: 1968 год. Золотой теленок.
8: Камера, мотор.
9: Паниковского убил! Паниковского убил же!
10: Уже? Что-то очень быстро.
9: Ведь Паниковского убьют!
10: Что вы орете, как белый медведь в теплую погоду? Давно бьют?
9: Около 5 минут бьют.
10: Так бы и сказали. Вздорный старик. Пошли полюбуемся, подробности по дороге.
11: Разрешите, мужчины! Мадам, у вас там ребенок плачет в автобусе. Пропустите эксперта. Отойди, тунеядец. Этот? Спокойно, товарищи! Одернем нарушителей. Попрошу всех свидетелей записать адреса и фамилии. Кто свидетели? Вы свидетель? Попрошу граждан и свидетелей. Запишем адреса, фамилии, служебные и домашние телефоны.
12: Качаем оба берега.

0: 14 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В 2027 году страховые пенсии в России будут проиндексированы дважды. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в видеообращении, приуроченном к Международному дню пожилых людей. По ее словам, в стране ведется последовательная работа, чтобы улучшить качество жизни людей серебряного возраста. С 2025 года возобновляется индексация выплат для работающих пенсионеров. В 2027 году индексация пенсии будет проведена дважды. С 1 февраля по фактической инфляции на 6,8% и с 1 апреля дополнительно на 3,3%, отметила она. Представитель Следственного комитета в ходе круглого стола в Совете Федерации предложил запретить детям до 16 лет управлять электросамокатами. Депутат Госдумы Нина Останина в беседе с газетой «Ру» согласилась с предложением Следственного комитета. Электросамокаты, как она считает, небезопасны для всех участников движения. Все, что представляет опасность для жизни и здоровья наших детей, должно быть ограничено. К нам не поступала законодательная инициатива на эту тему. Как любое транспортное средство, электросамокат тоже нуждается в том, чтобы им управляли люди, имеющие опыт вождения и практику, считает она. Останина допустила запрет электросамокатов для детей в случае внесения такого законопроекта в Госдуму. И в завершение выпуска. В 2026 году на госуслугах заработает красная кнопка для защиты от мошенников. Об этом в интервью РИА Новости сообщил вице-премьер России Дмитрий Григоренко. По его словам, такую кнопку дорабатывают. К этому сервису подключаются банки и операторы связи, добавил он. Как пояснил вице-премьер, сервис поможет жертвам уловок мошенников. Григоренко добавил, что злоумышленник просто не сможет перевести денежные средства от имени пользователя или сменить пароли. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
3: По народным приметам, появление стаек снегирей к первому снегу. По прогнозам синоптиков, в пятницу 2 октября в Охове переменная облачность, днем до 14 градусов, ночью плюс 9. Атмосферное давление 772 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный до 3 метров в секунду, световой день составит 11 часов 25 минут, геомагнитное поле спокойное.
1: ЛФМ. Ленинградский прием.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Восьмиклассница Петрова села писать сочинение «Как я провела лето». И на всякий случай сделала пометку 18+.
3: Народные байки.
0: Реклама.
4: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8 904 614.

0: 914-22-59. 8-904-614-22-59.
1: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции. Специалиста по КПА, грузчика-комплектовщика, торгового представителя, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет, премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервенпяя, дом 6 или по телефонам 22-633-8-911-007-07-60.
2: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
3: Разные мысли. Мало знать себе цену. Надо еще пользоваться.

Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень.

0: Дядя, не трогайте его!
1: Народные частушки!
2: Реклама.
3: Вохов, любите настоящую шаверму? Тогда приходите в «Гастрокинг». Сочное мясо, приготовленное на настоящем мангале, свежие овощи и фирменный соус, вкус, который хочется повторить. Назовите кодовое слово «Кинг» и получите подарок к заказу. Ждем вас по адресу Кировский проспект, 26. Ищите нас в Телеграм и ВКонтакте «Гастрокинг Вохов». ИП Кутубаев КК, ОГРН 131-974-560-020-639. Информация об организации. Организаторы, правилах проведения мероприятия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступно ВКонтакте в группе «Гастрокинг Волхов».
4: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
5: Лицензия номер 47-01-00-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
2: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
7: Звезды кино.
8: Внимание, тишина на площадке.
7: 1953 год. Свадьба с приданым.
8: Камера, мотор.

0: 15 часов.
1: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Национальный автомобильный союз предложил убрать с городских улиц таблички, разрешающие парковку только определенным лицам. По данным НАС, действующие правила дорожного движения не предусматривают служебных стоянок и не содержат соответствующих знаков. Легально существуют лишь отдельные таблички у знака «Парковка», «Инвалиды», «Стоянка только для владельцев парковочных разрешений», «Стоянка только для транспортных средств дипломатического корпуса» и некоторые другие. Все остальное, надписи вроде «Только для гостей ресторана» или «Для сотрудников театра», противоречит законодательству. Ответственности для водителей за парковку на таких местах нет, а эвакуация автомобиля будет незаконной, подчеркивают в Национальном автомобильном союзе. В России необходимо ежегодно проводить для жителей всех возрастов всеобщий ИИ-диктант. С такой инициативой главе Минцифры Максуту Шадаеву обратился ректор Российского технического университета Станислав Кудж, передает «Арти» со ссылкой на копию документа. Автор инициативы подчеркнул, что умение пользоваться ИИ – это сегодня важнейший элемент цифровой грамотности. В том числе россияне должны уметь оценивать факты, проверять ошибки, понимать, когда на ответы искусственного интеллекта полагаться нельзя, отметил ректор. Он подчеркнул, что речь идет не о просветительских мероприятиях по возможностям нейросетей, а именно о навыках критической оценки выдаваемых ответов. Он пояснил, что пользователи должны уметь распознавать вымышленные исследования, отличать настоящие нормативные акты от поддельных, а также выявлять признаки дипфейков. Это позволит избежать ситуации, когда ответы нейросетей вводят людей в заблуждение, подчеркнул эксперт. И в завершении выпуска под Тулой прошли съемки масштабных батальных сцен с реконструкцией Бородинского сражения для многосерийной картины Сергея Урсуляка «Война и мир», сообщили РИА Новости на телеканале «Россия». Съемки Бородинского сражения проходили на нескольких локациях в Заокском районе, чтобы фоны соответствовали времени, 200 гектаров поля засеяли ячменем. Для исторической точности реконструкции битвы художники изготовили более 700 костюмов для разных родов войск. Роль великого русского полководца Михаила Илларионовича Кутузова, главнокомандующего русской армией, руководившего Бородинским сражением в 1812 году, исполнил Александр Балуев. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, «Репортинформ».
2: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
4: По народным приметам, появление стаек снегирей к первому снегу. По прогнозам синоптиков, в пятницу 2 октября в Волхове переменная облачность, днем до 14 градусов, ночью плюс 9. Атмосферное давление 772 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный до 3 метров в секунду, световой день составит 11 часов 25 минут, геомагнитное поле спокойное.
2: VFM. Радио Ленинградской области.

0: слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные байки.
2: Изначально Камасутра была пособием по греко-римской борьбе. А потом кто-то подрисовал, и понеслось.
3: Народные байки.
4: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68 126, 68 104, 78 570.
5: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
6: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 5003.
0: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
7: Разные мысли. Мы получаем не то, что заслуживаем, а то, чего добиваемся. Разные мысли. Осень
8: с любимым радио.
7: Ярко, тепло и по-настоящему.

0: муха вздорная листья с деревьев сбросила.
1: Дождик осенний льет с утра, лист на ветру качается. Может, забыть тебя пора, что-то не получается.

0: новости. Реклама.
1: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
2: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата, широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
3: Лицензия номер 47-01-30-119 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: АО «ГЛАЦМ» требуется. Инженер по промышленной безопасности. Машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, машинист крана, инженер-химик, аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
0: Телефон рекламной службы 921 44 22 999. Звезды кино.
5: Внимание, тишина на площадке.
0: 1990 год. Паспорт.
5: Камера, мотор.
6: Лурди целый палец.
7: Ты синий пакет не видел?
8: О, гадалок.
7: Да, я его выбросил.
6: Как здесь?
7: Ты что, с ума сошел? Это грузинскую землю я на память взял. Ты что вытворяешь? В тюрьму захотел? Извини, дорогая. Брат навсегда в Израиль уезжает. Родную землю забыли взять. Ты что делаешь, сын осла? Это щебень из Астрахани. Вон грузинская земля. Три шага сделать лень.
0: Верный дэнс-выбор.

Твой регион. Твой регион. Твое радио. VFM Волхов. VFM. 7-2-1, 7-2-1, 7-2-1.

бросая сначала. У любых начинаний последствия. Не бывает всегда все нормально, и не будет всегда очень весело. Для меня ты во всем идеальная, поменяла мои представления, нереально из всего реального.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В 2026 году на госуслугах заработает красная кнопка для защиты от мошенников. Об этом в интервью РИА Новости сообщил вице-премьер России Дмитрий Григоренко. По его словам, такую кнопку дорабатывают. К этому сервису подключаются банки и операторы связи, добавил он. Как пояснил вице-премьер, сервис поможет жертвам уловок мошенников. Григоренко добавил, что злоумышленник просто не сможет перевести денежные средства от имени пользователя или сменить пароли. В России вступил в силу закон о платформенной экономике, который, в частности, вводит единые правила для маркетплейсов, продавцов, покупателей и пунктов выдачи заказов. Об этом сообщает РИА Новости. В публикации отмечается, что начиная с 1 октября платформы обязаны проверять продавцов и владельцев пунктов выдач по государственным системам. Это необходимо сделать до заключения договора. Об изменении условий договора Marketplace должен предупреждать за 45 дней, в отдельных случаях допускается 15. Также изменяются и правила допуска товара на витрину. Карточка должна пройти проверку через госсистемы, в том числе честный знак. Уже изъятые из оборота товары, незарегистрированные пестициды, БАДы, лекарства и медизделия, продукция без подтверждения соответствия или данных о маркировке к продаже не допускаются. И в завершение выпуска. Свеклу, разные виды капусты, тыкву и морковь стоит включать в осенний рацион. Эти овощи содержат вещества, полезные для организма. Об этом рассказала врач-терапевт, кардиолог и диетолог Татьяна Залетова. По словам специалиста, тыква и морковь богаты каротиноидами, в том числе бета-каротином. В организме он может преобразовываться в витамин А, который важен для слизистых оболочек и здоровья глаз. Залетова также рекомендовала разнообразить меню белокочанной, цветной и брюссельской капустой, а также брокколи. Эти овощи содержат пищевые волокна, витамин С, фолаты и другие биологически активные вещества. Полезно также добавлять в рацион и томаты, источник ликопина, связанного со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
3: По народным приметам, появление стаек снегирей к первому снегу. По прогнозам синоптиков, в пятницу 2 октября в Волхове переменная облачность, днем до 14 градусов, ночью плюс 9. Атмосферное давление 772 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный до 3 метров в секунду, световой день составит 11 часов 25 минут, геомагнитное поле спокойное.
4: ДФМ. В Ленинградской области.

0: ЦФМ. ЦФМ.
1: В их отражении ты мне сказал, скучал по нежным моим волосам, нежным волосам.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Ничто так не убивает человека, как убийца.
3: Народные байки.
0: Реклама.
4: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
5: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
6: Разные мысли. Гражданский брак – это когда женщина считает, что она замужем, а мужчина, что он свободен. Разные мысли.

0: не схожу в платный туалет.
1: Народные частушки.
2: Реклама.
3: Вохов, любите настоящую шаверму? Тогда приходите в «Гастрокинг». Сочное мясо, приготовленное на настоящем мангале, свежие овощи и фирменный соус, вкус, который хочется повторить. Назовите кодовое слово «Кинг» и получите подарок к заказу. Ждем вас по адресу Кировский проспект, 26. Ищите нас в Телеграм и ВКонтакте «Гастрокинг Вохов». ИП Кутубаев КК, ОГРН 131-974-560-020-639. Информация об организации. Организаторы, правилах проведения мероприятия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступно ВКонтакте в группе «Гастрокинг Волхов».
4: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалиста по КПА, грузчика-комплектовщика, торгового представителя, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет, премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервинпяя, дом 6 или по телефонам 22 633 8 911 007 0760.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
6: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
7: Звезды кино.
8: Внимание, тишина на площадке.
7: 1997 год. Брат.
8: Камера, мотор.
9: Ты кто?
10: Я Данила. А ты кто?
9: Я? Павел Евграфович. А Светка где?
10: Светка? Светки нету. А вот ты, Павел Евграфович, слушай меня внимательно. Сейчас ты мне отдашь ключи и навсегда забудешь номер этого дома и этого телефона. Понял?
9: Ох, Чё по яйцам-то бьёшь?
10: Ключи. Еще раз увижу тебя, убью.
2: VFM.

0: 17 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет. Новости страны и мира. О главном.
1: Представитель Следственного комитета в ходе круглого стола в Совете Федерации предложил запретить детям до 16 лет управлять электросамокатами. Депутат Госдумы Нина Останина в беседе с газетой «Ру» согласилась с предложением Следственного комитета. Электросамокаты, как она считает, небезопасны для всех участников движения. Все, что представляет опасность для жизни и здоровья наших детей, должно быть ограничено. К нам не поступала законодательная инициатива на эту тему. Как любое транспортное средство, электросамокат тоже нуждается в том, чтобы им управляли люди, имеющие опыт вождения и практику, считает она. Останина допустила запрет электросамокатов для детей в случае внесения такого законопроекта в Госдуму. Правительство рассмотрит возможность выведения бурого медведя из лимитированного вида для регулирования популяции. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева, передает ТАСС. Кабмин также готовит ряд других мер из-за участившихся случаев нападения медведей на людей. В частности, будет сформирован перечень регионов, которым выделят дополнительное финансирование для регулирования численности хищника. С начала августа в 9 российских регионах медведи нападали на людей. Такие случаи были в республиках Алтай и Бурятия, в Красноярском и Камчатском краях, Кемеровской, Амурской, Иркутской, Томской и Новгородской областях. Всего в этом году зафиксировано порядка 20 подобных нападений. И в завершении выпуска: на сцене Мариинского театра 21 октября актер Юра Борисов, писатель Евгений Водолазкин и композитор и дирижер Петр Дранга представят творческую лабораторию будущего фильма «Лавр», сообщили РИА Новости организаторы мероприятия. Проект уникальный по формату, он дает зрителям возможность понаблюдать за процессом создания кинокартины еще до начала съемок. Задача лаборатории – исследовать характер и природу будущих героев, их интонации, музыкальный и визуальный язык фильма. Важной частью лаборатории станет импровизация. Актерская и музыкальная игра будут меняться прямо на сцене, реагируя на атмосферу и эмоциональную энергию зала. Специально для проекта музыкант Петр Дранга создает партитуру, в которой музыкальные голоса средневековья соединяются с современным звучанием и тембрами этнических инструментов. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: FM-радио. На Ленинградской волне.

Небо словно ювелир, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю их.

Она не такая, как все. Все не такие, как она. Она будто во сне. Девочка с нашего двора. Она не такая, как все. Все не такие, как она. Она будто во сне. Девочка с нашего двора.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Вот кто губы накачивает, кто попу увеличивает. А вот сколько «Жигули» не тюнингуй, «Мерседес» не получится.
3: Народные байки.
4: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68 126, 68 104, 78 570.
0: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
5: Разные мысли. Человек проводит во сне 30% жизни. Остальные 70% мечтает выспаться. Разные мысли.
6: Настройся на яркое. Осень.

0: Мать мой добряка.
1: Народные частушки.
2: Реклама.
3: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
4: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
5: Лицензия номер 47-01-00-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: АО «ГЛАЦМ» требуется. Инженер по промышленной безопасности. Машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, машинист крана, инженер-химик, аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
2: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
7: Звезды кино.
8: Внимание, тишина на площадке.
7: 1969 год.
9: Адъютант его превосходительства.
10: Камера, мотор.
11: Больно жалко мне вас. Вы там по железным дорогам бьете друг дружку. А у меня тут свои владения. Я могу тут воевать хоть 1000 лет.
12: Ну и железную дорогу проверяем, когда надо. Верно, Никита?
13: Верно, батька. Ослы они.
12: Ты не суди их, Никита. Это они заучились маленько.
14: ВФМ.
15: Верный дэнс-выбор.

0: 18 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет. Новости страны и мира. О главном.
1: В 2027 году страховые пенсии в России будут проиндексированы дважды. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в видеообращении, приуроченном к Международному дню пожилых людей. По ее словам, в стране ведется последовательная работа, чтобы улучшить качество жизни людей серебряного возраста. С 2025 года возобновляется индексация выплат для работающих пенсионеров. В 2027 году индексация пенсии будет проведена дважды. С 1 февраля по фактической инфляции на 6,8% и с 1 апреля дополнительно на 3,3%, отметила она. Почти треть российских такси – это автомобили старше 5 лет. При этом доля новых машин, которые таксопарки обязаны закупать, остается незначительной. Причины – высокая стоимость транспорта и большие ставки по кредитам и лизингу, выяснили «Известия». По оценке сервиса такси, на локализованные модели с шашечками приходится лишь около 12% от всего парка, задействованного в пассажирских перевозках. Возраст автомобиля в 3-5 лет не является критичным. Во многих регионах именно такие машины составляют значительную часть действующего парка, отметила член Общественного совета при Минтрансе Российской Федерации Ирина Зарипова. Главная причина тенденции – экономическая. Таксопарки стараются дольше эксплуатировать уже имеющийся транспорт и откладывать его замену, когда это возможно. И в завершении выпуска одежда и обувь стали главной категорией покупок по кредитной карте, о которых россияне впоследствии пожалели. Их назвали 24% участников опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру». На втором месте оказались электроника и бытовая техника, их выбрал 21% респондентов, о расходах на развлечения и досуг пожалели 16%, о приобретении товаров для дома 13%, еще 10% назвали рестораны и доставку еды, 7% косметику и средства ухода, 5% путешествия, 4% спортивные товары. Главной причиной разочарования стала итоговая стоимость покупки с учетом погашения долга по кредитной карте. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Твое. Ленинградское. VFM-радио. Радио.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Ну, как говорил полковник Кольт, назовете слово целиком или будем вращать барабан?
3: Народные байки.
0: Реклама.
4: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.

0: Отмени выезд на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон бонус. За активность платим рублем. Подробности на volkhov.ru. 16+.
1: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
2: Разные мысли. У кого есть большие деньги, тому слава только вредит.

0: частушки.
1: Реклама.
2: Вохов, любите настоящую шаверму? Тогда приходите в Гастро Кинг. Сочное мясо, приготовленное на настоящем мангале. Свежие овощи и фирменный соус. Вкус, который хочется повторить. Назовите кодовое слово «Кинг» и получите подарок к заказу. Ждем вас по адресу Кировский проспект, 26. Ищите нас в Телеграм и ВКонтакте. Гастро Кинг Вохов. ИП Кутубаев КК. ОГРН 131-974-560-020-639. Информация об организаторе, правилах проведения мероприятия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступно ВКонтакте в группе «Гастрокинг Волхов».
3: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалиста по КПА, грузчика-комплектовщика, торгового представителя, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет, премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервинпяя, дом 6 или по телефонам 22 633 8 911 007 07 60.
1: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
4: Звезды кино.
5: Внимание, тишина на площадке.
6: 1991 год. Ночные забавы.
7: Камера, мотор.
8: Здравствуй, любимый. Не спишь? Я тоже. Прости, пожалуйста, а ты мужчина или женщина? Ах, девушка. Нет, я просто подумал, что ты притворяешься. Сейчас многие мужчины выдают себя за женщин. Нет, я к таким мужчинам не принадлежу. А тебя как зовут, любимая? Оля? Оля. Это красиво. А меня Саша. Сашуля. Профессия? Необычная. Не интриговать, ладно, не буду. Лабух я. Лабух, не поняла? Ну, музыкант, то есть. Сколько мне лет? Тоже уже 20.
1: 99,3. Душевное радио.

0: 19 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Xiaomi выпустила подушку мечты. Xiaomi представила в Китае Mi Jia Smart Waist and Back Massager. Массажную подушку для спины и поясницы с четырьмя подвижными головками, семью режимами работы и графеновым подогревом. Устройство управляется кнопкой на корпусе или через приложение Mi Home. Далее подробнее. Основу конструкции составляют две гибкие направляющие длиной 450 мм, которые повторяют изгибы позвоночника и поясницы. По ним перемещаются четыре массажных головки из эластичного материала. Они расположены по обе стороны позвоночника и прорабатывают область от лопаток до пояснично-крестцового отдела. В Mi Jia Smart Waist and Back Massager предусмотрено 7 готовых программ и еще 3 настраиваемых режима в приложении. Пользователь может выбрать конкретный участок спины, в пределах которого головки будут двигаться вперед и назад для более интенсивного массажа. За нагрев отвечает графеновый элемент площадью 10 000 квадратных миллиметров. Его можно использовать отдельно или одновременно с массажем. При этом для базового управления смартфон не нужен. На корпусе есть физическая кнопка. Подушку можно использовать не только для спины. Ее разрешается применять для массажа икр или как поясничную опору в кресле. В режиме ожидания массажные головки убираются внутрь корпуса, чтобы не создавать давление на спину. Краудфандинг Mi Jia Smart Waist and Back Massager стартует в Китае 12 октября. На этом пока все. Услышимся!

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если в начале месяца береза еще не сбросила листву, снег ляжет поздно. По прогнозам синоптиков, в субботу, 3 октября, в Волхове пасмурно, днем до 13 градусов, ночью плюс 8. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба, ветер юго-восточный, до 2 метров в секунду. Световой день составит 11 часов 20 минут, слабая магнитная буря.
2: ЛФМ. Ленинградский прием.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.

0: сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68 126, 68 104, 78 570.
1: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
2: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
3: Лицензия номер 47-01-00-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
5: Разные мысли. Когда у тебя 7 пятниц на неделе, то тебе приходится работать без выходных.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Я пришел домой с работы в коридоре, чьи-то боты по размеру 47, может не уйти совсем.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
4: АО «ГЛАЦМ» требуется. Инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, машинист крана, инженер-химик, аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
5: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 5003.
0: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
6: Звезды кино.
7: Внимание, тишина на площадке.
6: 1973 год. Неисправимый лгун.
7: Камера, мотор.
8: Его высочество, наследный принц Бурухтани, эмир Бурухтан II-II, спрашивает у своего высокочтимого гостя, как ему понравился фазан по-деревенски под майонезом, начиненный креветками, орехами и плодами манго.
9: Передайте его высочеству, наследному принцу Бурухтану II.
8: Второму.
9: Второму. Что такого превосходного фазана под майонезом по-деревенски, начиненного орехами...
8: креветками.
9: И плодами?
8: Манго.
9: Манго. Я уже давно не ел.
0: Не скучай. 99,3 и бавляй.

0: 20 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет. Дорожные новости.
1: Запрет на экспорт дизельного топлива продлен до конца октября. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. На российских дорогах могут появиться новые комплексы дорожных камер. Предположительно, это произойдет в следующем году. Новый комплекс «Азимут-5» позволяет подключать обзорные и купольные камеры и датчики. Он распознает больше 50 видов нарушений, в том числе непристегнутый ремень безопасности, телефон за рулем, непропуск пешехода и другое. По сообщениям оператора фото-видеофиксации, треть нынешних камер устарела. Они фиксируют в основном скорость и нарушение разметки. Запрет на экспорт дизельного топлива продлен до конца октября. Правительство подписало постановление. Под запрет попадают дизельное и судовое топливо, а также газойли. Запрет на месяц продлен для производителей топлива. Для трейдеров он действует до следующего года. Напомним, с дизелем проблем меньше, чем с бензином, хотя цены на него выросли. Власти поддерживают жесткие ограничения, чтобы не допустить дефицита дизеля заранее. На экономике это влияние может оказаться серьезнее, чем проблема с бензином. Яндекс.Такси добавил выбор автомобиля в премиальных тарифах. Теперь пассажир сам решает, на чем ехать. Можно выбрать автомобили немецких марок, например, Mercedes E-класса или BMW 5 серии. А можно китайские премиальные марки, например, модели Honchi, BYD и Voya. Опции называются немецкая классика и китайский премиум. Выбор доступен на тарифах бизнес, премьер и элит. Раньше машину для поездки подбирал сам сервис. Такую возможность Яндекс ввел, ориентируясь на вкусы пользователей. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
2: По народным приметам, если в начале месяца береза еще не сбросила листву, снег ляжет поздно. По прогнозам синоптиков, в субботу, 3 октября, в Волхове пасмурно, днем до 13 градусов, ночью плюс 8. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба, ветер юго-восточный, до 2 метров в секунду. Цветовой день составит 11 часов 20 минут, слабая магнитная буря.
0: VFM. Радио Ленинградской области.

0: Реклама.
1: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
2: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам. 8-813-63-222-56.
3: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
4: Разные мысли. Больше всего в порядочных людях

видеть в них то, во что все верят. Помоги не закрывать глаза, когда больно настолько, что жизнь раскрас перед черно-белой.

0: Информационная продукция радиоканала ВФМ предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Это что за канитель? Бабка ходит на панель. Как же так, бабусенька? Так пенсия ж малюсенька.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Вохов, любите настоящую шаверму? Тогда приходите в Гастрокинг. Сочное мясо, приготовленное на настоящем мангале. Свежие овощи и фирменный соус, вкус, который хочется повторить. Назовите кодовое слово «Кинг» и получите подарок к заказу. Ждем вас по адресу Кировский проспект, 26. Ищите нас в Телеграм и ВКонтакте. Гастрокинг Вохов. ИП Кутубаев КК. ОГРН 131-974-560-020-639. Информация об организаторе, правилах поведения мероприятия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступна ВКонтакте в группе «Гастрокинг Волхов».
4: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалиста по КПА, грузчика-комплектовщика, торгового представителя, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет, премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервинпяя, дом 6 или по телефонам 22 633 8 911 007 07 60.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
5: Звезды кино.
6: Внимание, тишина на площадке.
5: 1979 год.
7: Тот самый Мюнхгаузен.
6: Камера, мотор.
8: Это правда?
9: Что?
8: Ну, говорят, будто бы, значит, вы объявили войну Англии.
9: Если Англия не примет условия ультиматума.
8: Ультиматума?
9: Я выслал им ультиматум.
8: Кому им?
9: Английскому королю, членам британского парламента.
8: Угу.
9: Если мои условия не будут приняты, я лично начну войну.
8: Начнете войну?
9: Начну.
8: Угу. Где командующий? А, так. Ну вот что, послав ультиматум королю, барон тем самым перешел все границы. Война – это, вы знаете...
10: Я помню, ваше высочество, когда...
8: Достаточно. Сдайте шпагу.
9: Ваше высочество, я знаю, вы благородный человек. И в душе тоже против Англии.
8: Да, в душе против. Да, она мне не нравится.
9: Да.
8: Но я сижу и помалкиваю.
10: Война – это...
8: Подождите. Сдавайте шпагу. Сдавайте, сдавайте. Совершенно распустились. Кто хочет, объявляет войну. Кто не хочет, не объявляет.
0: Там, где ты...

0: 21 час. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: С октября 26 года пополнение карт наличными изменилось. Банкоматы любых банков объединятся с системой быстрых платежей. Однако за этой возможностью стоит ряд строгих правил. Вносить деньги можно будет только на свою карту. Зачисление на счета других людей через СПБ запрещено. Для этого сохранятся только перевод по номеру телефона или личное присутствие у терминала, сообщает агентство Data.ru. Вводятся жесткие лимиты для борьбы с отмыванием средств. 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч рублей в сутки и 200 тысяч рублей в месяц. Система будет автоматически блокировать превышение этих квот.
1: Идея на миллион.
2: Сеть «Магнит» вышла на рынок курьерских услуг для физических лиц, запустив сервис «Магнит посылки». Как обнаружили ведомости, новое приложение уже доступно в магазинах App Store и Google Play с августа 2026 года. Согласно описанию сервиса, доставка отправлений возможна более чем в 3000 городов России. Пользователям доступна функция отслеживания курьера. В «Магните» уточнили, что пока физические лица могут отправлять посылки друг другу в пределах одной локации. Фактически услуга работает в более чем 900 населенных пунктах присутствия сети. Представители «Магнита» добавили, что запуск междугородней доставки запланирован на октябрь 2026 года. Сейчас эта модель находится на стадии тестирования.
1: Деньги дороги, как память.
2: Исследование показало, что 54% респондентов совершает импульсивные покупки, хотя почти половина, 44%, связывает скорость принятия решения со стоимостью товара. При этом 40% при сравнении товаров выберут более дешевый вариант, а 31% в первую очередь обратят внимание на рейтинг и количество отзывов. Контент в социальных сетях и на других онлайн-площадках также влияет на принятие решения о покупке. 20% респондентов отметили, что могут спонтанно купить товар после того, как увидят его в текстовой публикации или видеоролике. 30% находят нужные товары на маркетплейсах и в интернет-магазинах. О новинках от семьи и знакомых узнают 17%, а 14% ищут предложения через поисковую строку ресурсов. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
3: Куда ветер дует?
4: Прогноз погоды.
5: По народным приметам, если в начале месяца береза еще не сбросила листву, снег ляжет поздно. По прогнозам синоптиков, в субботу, 3 октября, в Волхове пасмурно, днем до 13 градусов, ночью плюс 8. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба, ветер юго-восточный до 2 метров в секунду. Световой день составит 11 часов 20 минут, слабая магнитная буря.
6: ДФМ. ДФМ. При Ленинградской области.

0: данных по состоянию здоровья, стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии, оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет, возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии, стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68-126, 68-104, 78-570.
1: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
2: Разные мысли. Лучше всех следят за своими фигурами шахматистки. Разные мысли.

0: маникюр. Народные частушки.
1: Реклама.
2: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
3: АО «Глацем» требуется. Инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, машинист крана, инженер-химик, аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
4: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
5: Лицензия номер 47-01-00-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
6: Звезды кино.
7: Внимание, тишина на площадке.
6: 1979 год.
8: Место встречи изменить нельзя.
7: Камера, мотор.
9: Чего вы хотите от меня?
10: Я хочу, чтобы вы сами себе помогли. Чистосердечным раскаянием. И своим признанием и рассказом о вашем прошлом вы себе расчистите дорогу к новой жизни.
9: Да, я расскажу все. Я все расскажу, все.
10: Верю.
9: Все. Про все случаи, когда
10: верю.
9: Мы брали чужое.
10: Я вам верю. Верю, что вы на пути к новой жизни. И что этот отрезок вашей жизни вы будете вспоминать как ужасный сон.
1: Там, где ты. 99,3.

0: 22 часа.
1: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Лада Азимут» доберется до дилеров до конца года. Продажи новинки обещают открыть в ноябре или декабре. Накануне в Тольятти стартовало производство первого серийного кроссовера «АвтоВАЗа». Локализацию обещают на уровне 90%. Цены пока держат в секрете. До конца года завод планирует выпустить несколько тысяч кроссоверов. Новый внедорожник «Solaris S9» начнут поставлять дилерам в декабре. Это большой рамный вездеход на платформе пикапа. Машину предлагают с бензиновым или дизельным мотором. Оба двухлитровые. Коробка одна, восьмиступенчатый автомат. Есть полный привод с понижающей передачей. Мест 5 или 7. Цену пока не объявили. Марка «Стео» вошла в пятерку самых популярных премиальных брендов России. По итогам августа она заняла 4-е место. За месяц на учет поставили 1018 новых машин, почти все с гибридным двигателем. Самой популярной моделью стал внедорожник V27. Кстати, продажи машин премиального сегмента немного снизились. Недавно Минтранс подготовил новый регламент техосмотра. Для обычных автовладельцев серьезных изменений в нем нет. Но операторы получат возможность проверить машину на регистрацию в такси. Это создаст проблему пройти техосмотр по правилам для личных автомобилей. В остальном больших изменений в регламенте нет. Подробнее о том, как изменится техосмотр, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если в начале месяца береза еще не сбросила листву, снег ляжет поздно. По прогнозам синоптиков, в субботу, 3 октября, в Волхове пасмурно, днем до 13 градусов, ночью плюс 8. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба, ветер юго-восточный, до 2 метров в секунду. Цветовой день составит 11 часов 20 минут, слабая магнитная буря.
2: ФМ-радио на Ленинградской волне.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: У меня настолько старый телефон, что его до сих пор прослушивает КГБ.
3: Народные байки.
0: Реклама.
4: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам. 8-813-63-222-56.
6: Лицензия номер 47-01-30-159. От 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
7: Разные мысли. Одни проглатывают обиду, другие – обидчика. Разные мысли.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Не ходите, девки, замуж, не хвалите бабью жизнь. Соберешься на гулянку, муж командует, ложись!
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Вохов, любите настоящую шаверму? Тогда приходите в Гастро Кинг. Сочное мясо, приготовленное на настоящем мангале. Свежие овощи и фирменный соус, вкус, который хочется повторить. Назовите кодовое слово «Кинг» и получите подарок к заказу. Ждем вас по адресу Кировский проспект, 26. Ищите нас в Телеграм и ВКонтакте. Гастро Кинг Вохов. ИП Кутубаев КК. ОГРН 131-974-560-020-639. Информация об организаторе, правилах проведения мероприятия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступно ВКонтакте в группе «Гастро Кинг Волхов».
4: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
5: Звезды кино.
6: Внимание, тишина на площадке.
7: 1978 год. 31 июня.
6: Камера!

0: не скучай. 99.3 прибавляй.
1: Прибавляй.
0: Прибавляй.
2: Мама Стифлера.
3: Мама Стифлера.

0: 23 часа. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если в начале месяца береза еще не сбросила листву, снег ляжет поздно. По прогнозам синоптиков, в субботу, 3 октября, в Волхове пасмурно, днем до 13 градусов, ночью плюс 8. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба, ветер юго-восточный, до 2 метров в секунду. Световой день составит 11 часов 20 минут, слабая магнитная буря.
0: Твое. Ленинградское. ВФМ-радио. Радио.
4: Кто вы по знаку зодиака? Знаете ли вы, каким для вашего знака станет завтрашний день?
5: Будет ли он насыщен событиями и эмоциями? Либо вас ждет полный штиль и отсутствие новостей?
4: А может, все это уже наступило, и вы не знаете, как правильно реагировать?
5: Не пускайте дело на самотек. Будьте в курсе предстоящих событий.
4: Советы, рекомендации и прогнозы. Слушайте ежедневно в программе «Гороскоп».
0: Гороскоп. На VFM.
6: Ваш ежедневный гороскоп.
7: Здравствуйте, это гороскоп. Сейчас узнаем, о чем расскажут звезды в субботу.
6: Овен.
7: Сегодня вам предстоит много важных дел, однако этому может помешать ваша слабость и нежелание браться за что-то новое.
6: Телец.
7: Любопытные представители знака смогут сегодня найти ответы на давно интересующие их вопросы. В целом, общение с окружающими положительно скажется на ваших делах.
6: Близнецы.
7: Ваши положительные качества станут секретом успеха сегодняшнего дня. Будьте общительны, трудолюбивы и добросовестны. Об остальном звезды уже позаботились.
6: Рак.
7: Сегодня на вас навалится много важных дел и мелких забот. Старайтесь контролировать свои эмоции, чтобы избежать стресса.
6: Лев.
7: Постарайтесь сегодня не увлекаться разговорами, иначе ваши замыслы вряд ли реализуются и так и останутся на словах.
6: Дева.
7: Звезды советуют девам смотреть на вещи реально. Это поможет найти дополнительный источник дохода или новый способ существенной экономии средств.
6: Весы.
7: Будьте готовы к тому, что сегодня придется часто менять планы, так как может произойти что-то непредвиденное.
6: Скорпион.
7: Хороший день для установления деловых и личных отношений. Сегодня появится шанс сблизиться с людьми, с которыми вы общались весьма сдержанно.
6: Стрелец.
7: Постарайтесь, прежде чем приступить к работе, расставить приоритеты. Вам сегодня будет хотеться браться за все дела сразу, но вряд ли это окажется реальным.
6: Козерог.
7: Сегодняшний день преподнесет вам много прекрасных возможностей, но, к сожалению, чисто физически вы не сможете воспользоваться всеми подарками судьбы.
6: Водолей.
7: Многие пробелы удастся заполнить именно благодаря своей внимательности и опыту коллег. Поэтому наблюдайте за другими и не бойтесь просить совет.
6: Рыбы.
7: Вы будете сегодня на высоте благодаря своей общительности, любознательности и чувству юмора. Ваши личные качества помогут вам справиться со многими важными делами. Это был гороскоп. Пусть сбудется только хорошее.
6: Ваш ежедневный гороскоп. Сверяйтесь со звездами.
4: VFM.

0: слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л-TU780801809 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные байки.
2: Саша встал с утра и опохмелился. А потом вспомнил, что вчера-то и не бухал.
3: Народные байки.
0: Реклама.
4: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам. 8 813 63 222 56.
5: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
6: Разные мысли. В 21 веке разум принято искать на других планетах. Разные мысли.

0: частушки.
1: Реклама.
2: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
3: АО «ГЛАЦМ» требуется. Инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, машинист крана, инженер-химик, аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
4: Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68 126 68 104 78 570.
1: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
5: Звезды кино.
6: Внимание, тишина на площадке.
5: 1968 год. Золотой теленок.
6: Камера, мотор.
7: Как зовут вашу тележку, а да?
8: Лоурен Дитрих.
7: Ну, что это за название? Машина, как боевой корабль, должна иметь имя собственное. Ваш Лоурен Дитрих отличается замечательной скоростью и изяществом линий. Посему предлагаю отныне именовать его Антилопа Гну. Пожалуйста, кто против?
8: Я.
7: Единогласно. Тогда полный вперед. Заседание продолжается. Пункт назначения Черноморск.
1: Не скучай, 99.3 и бавляй.

0: слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-78-01809 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+. Информационная продукция радиоканала ВФМ предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если в начале месяца береза еще не сбросила листву, снег ляжет поздно. По прогнозам синоптиков, в субботу, 3 октября, в Волхове пасмурно, днем до 13 градусов, ночью плюс 8. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба, ветер юго-восточный, до 2 метров в секунду. Цветовой день составит 11 часов 20 минут, слабая магнитная буря.
0: ВФМ. ВФМ. Радио Ленинградской области.

разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права. Моя чувство.

0: час ночи. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если в начале месяца береза еще не сбросила листву, снег ляжет поздно. По прогнозам синоптиков, в субботу, 3 октября, в Волхове пасмурно, днем до 13 градусов, ночью плюс 8. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба, ветер юго-восточный, до 2 метров в секунду. Световой день составит 11 часов 20 минут, слабая магнитная буря.
0: ДФМ. ДФМ. Фрик Ленинградской области.

Я так влюблен, что аж самому тошно. И снова пью, чтобы оставить прошлое. Ты моя нежная и моя пошлая. Слова имеют вес, но им сейчас грош цена.

Вы слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.

твой источник энергии.

0: 2 часа ночи. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если в начале месяца береза еще не сбросила листву, снег ляжет поздно. По прогнозам синоптиков, в субботу, 3 октября, в Волхове пасмурно, днем до 13 градусов, ночью плюс 8. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба, ветер юго-восточный, до 2 метров в секунду. Световой день составит 11 часов 20 минут, слабая магнитная буря.
0: VFM-радио. На Ленинградской волне.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

счастье, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-78-01809 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.

0: 3 часа ночи. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если в начале месяца береза еще не сбросила листву, снег ляжет поздно. По прогнозам синоптиков, в субботу, 3 октября, в Волхове пасмурно, днем до 13 градусов, ночью плюс 8. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба, ветер юго-восточный, до 2 метров в секунду. Световой день составит 11 часов 20 минут, слабая магнитная буря.
0: Твое. Ленинградское. ВФМ-радио. Радио.